0: любом мой, на ты юрист чей пречиста маты. Либо мой, маты, ой, чипан, чипробан, и чинел на рапи, эй, ну, маплок, ти, домою.
1: Ща не йде, а не йде. Не притомилися. Останню. Що сучите, мучитесь?
2: Підуємо.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день